0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Лето, хотя это еще почти не чувствуется, заканчивается, и по большому счету уже можно подводить итоги. Короткие периоды сильной жары обошлись Германии в неожиданно высокое число жертв, а обмельчание крупных рек принесло серьезные экономические потери. Но обо всем по порядку. В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Леня, по жертвам статистика уже есть.
2: Около 14 тысяч человек стали жертвами аномальной жары этим летом в Германии. Причем речь не о том, что лето было каким-то невероятно жарким, потому что были периоды совершенно нормальной температуры, даже прохладная, дождливая. Но вот несколько периодов, когда температура поднималась практически к 40-градусной отметке и даже выше в отдельных регионах, вот это вот, видимо, и стало причиной таких трагедий.
1: Насколько я понимаю, это как и каждый год, когда подсчитывают количество жертв очередной жары, это люди со слабым здоровьем или очень пожилые люди. И несмотря на то, что средства массовой информации призывают пользоваться помощью, даже когда кажется, что она не критически важна, все равно такие случаи повторяются из года в год.
2: Да, понятно, если человек совершенно здоров, даже температура около 40 градусов, температура окружающей среды, температура воздуха, попросту говоря, для него может быть совершенно не опасно, если не связано, разумеется, вот его деятельность этого человека с какой-то повышенной физической нагрузкой, потому что если человеку приходится работать на солнце, переносить тяжести в это время, он находится в состоянии стресса, ну, есть много разных вот таких факторов.
1: Все, что нагревает организм дополнительно, да?
2: Совершенно верно, да. Вот любые такие дополнительные факторы, они могут оказаться решающими и привести, может быть, если не к трагедии, но к каким-то серьезным изменениям в состоянии здоровья. Дальше уже должны разбираться врачи, на самом деле, насколько, ну, вот, в принципе, эта температура стала причиной каких-то вот таких изменений. Так или иначе, цифра, которую мы сейчас называем, официальная цифра, которую называют специалисты, около 14 тысяч человек, это те, кто стал действительно жертвами жары. По каждому из умерших есть официальное заключение врачей.
1: Причем заключение состоит, естественно, не в том, что человек умер от жары. Нет. То есть жара стала причиной каких-то моментов, которые привели к смерти.
2: Жара – это такой спусковой крючок, который запускает, ну, вот какие-то процессы в организме, которые так или иначе заканчиваются печально. Понятно, что здесь можно говорить о том, что организм этого человека и так уже был ослаблен, у человека были какие-то заболевания, порой достаточно тяжелые, и все вот эти факторы в сумме дали такой эффект. Но, тем не менее, очевидным остается одно. Если бы, утверждают те же специалисты, температура в помещении, где этот человек находится, была бы нормальная, то есть соответствовала вот этим гигиеническим нормам, которые установлены, не превышало, например, отметку в 30 градусов. Это уже достаточно важно, чтобы там не было излишней влажности, потому что влажность, как известно, это дополнительный фактор, усиливающий вот этот вот температурный эффект. Так вот, если бы человек находился в соответствующих условиях, а каким образом это достигается? Разумеется, установкой кондиционера в первую очередь. Ну и понятно, что помещение не должно быть открытым солнечному излучению, должна быть тень, должна быть система вентиляции и так далее. Но вот в первую очередь нехваткой таких специально оборудованных помещений врачи объясняют то, что вот такие высокие цифры в Германии сейчас.
1: Лёнь, я слышала этим летом такую нехорошую шутку, да, все, кто выжили, задумались о кондиционерах, на этот раз уже всерьез. Но шутки в сторону. Германия постепенно, с годами, в последнее время становится действительно той страной, где кондиционеры могут стать обычным повседневным явлением.
2: Ален, ты знаешь, я думаю, что здесь причина не только в изменении климата, которое тоже, разумеется, очевидно, но и еще сказывается все-таки повышение уровня жизни, потому что кондиционер, так или иначе, достаточно дорогое приобретение, его установка тем более. И вот интересно, что даже в более жарких странах, то есть в странах на юге Европы, ну, в той же Испании, например, до последнего времени кондиционерами были оборудованы не то, что не все квартиры, а очень-очень немногие. А надо сказать, что вот испанский климат, тем более, ну, юг Испании, разумеется, вот эти вот цифры, это температура, которая наблюдалась в Германии этим летом, ну, для испанцев что-то такое, что вызывает просто улыбку, потому что 40-42 градуса, в принципе, там, ну, может быть, не норма там в течение трех летних месяцев, но когда несколько дней держится такая температура, это никого не удивляет и не пугает. Тем не менее, в Испании в последние годы начали активно устанавливать кондиционер, потому что стало понятно, в таких условиях, то есть когда в доме, на рабочем месте есть кондиционированный воздух с необходимой температурой, с необходимой влажностью, находиться в таком помещении намного комфортнее, работать намного приятнее, попросту говоря, намного эффективнее на самом деле, потому что действительно жара – это такой фактор стресса, который стоит еще и работоспособности, кстати говоря, да, то есть человек не может активно выполнять какие-то свои задачи при вот достаточно высокой температуре на рабочем месте. Поэтому, вероятно, этот процесс все-таки постепенно дойдет и до Германии, хотя, конечно, у нас такая жара пока еще остается сравнительно редкой. Тем не менее, квартира, оборудованная кондиционерами, она, безусловно, комфортнее для жизни, чем если такого устройства нет. Больше того, интересно, что вот тенденция последних лет, которая отмечается в Германии, постепенно перевод отопительных систем, которые были построены на сжигании топлива, газа, нефти и так далее, переход от вот этих вот допотопных систем к так называемым тепловым насосам, ну, это тенденция, которая отмечается уже в течение нескольких лет в Германии. И вот интересно, что этот самый тепловой насос, вермепомпа, как это называется по-немецки, и кондиционер, в принципе, вообще говоря, это одно и то же устройство. То устройство, которое перекачивает энергию, то есть перекачивает тепло из одного объема в другой. Это может быть внутренний объем вашего помещения, вашей квартиры и внешнее пространство. Просто когда нужно ваше помещение нагревать, тепло перекачивается снаружи вовнутрь, а когда ваше помещение нужно остужать, охлаждать, тепло перекачивается изнутри наружу. Вот такое вот достаточно простое объяснение. Поэтому сейчас те, кто продает и устанавливает вот эти самые тепловые насосы, начали объяснять людям, что смотрите-ка, вы, покупая у нас это устройство, вы вообще говоря убиваете двух зайцев, потому что можно настроить систему таким образом, то есть это, ну, нужны определенные там переделки, изменения в ее конструкции, которые учитываются при проектировании, понятно, при монтаже, и тогда ваша вот эта система отопления приобретает еще одну функцию, и она вам помогает ваше помещение летом в жаркую погоду охлаждать. Вот, а мы на самом деле можем поговорить еще, ну, о таких более отдаленных, менее очевидных последствий жары, которая накрыла Германию этим летом, или, скажем так, накрывала несколько раз, вот по несколько дней, было несколько таких периодов, в конце июня. Кстати говоря, вот большая часть жертв, которая известна теперь согласно статистике, она как раз приходится на последнюю июньскую неделю, когда на протяжении нескольких дней держалась вот такая аномальная жара. Так вот, по поводу таких отдаленных последствий. Вот интересно, что совершенно другие специалисты, не медики, а полицейские и специалисты по дорожно-транспортным происшествиям, называют это лето особенно аварийным на дорогах Германии, в первую очередь на автобанах, и говорят, что в этом тоже косвенно виновата жара. Вот как ты думаешь, почему? Какая здесь взаимосвязь?
1: Я думаю, Лень, что жара просто очень влияет на возможность и способность человека следить за дорожной ситуацией. А что еще?
2: Логичное вполне объяснение. Я тоже так сначала подумал, но с другой стороны, ведь практически все автомобили сейчас, ну, в отличие от квартиры и рабочих мест, оборудованы кондиционерами, ну, практически все автомобили сейчас позволяют водителю находиться в комфортных условиях, даже не говоря о легковых, а уж грузовые практически все без исключения, да? Понятно, что каждый владелец такого транспортного предприятия, где работают грузовики, он заинтересован в том, чтобы его водители находились в комфортных условиях в течение рабочего дня, иначе, понятно, вот аварийность и все вот эти последствия. Поэтому такое объяснение, вроде бы, оно не совсем точное. А какое правильное? Вот, оказывается, дело совершенно в другом. И объяснение будет такое достаточно сложное и не совсем очевидное, тем не менее специалисты говорят, что это действительно правда. Так вот, из-за жары в Германии, как известно, обмелели реки. Ну хорошо, да, и что дальше, как это связано с автомобильным транспортом? Грузы какие-то остались на месте и будут перевозиться, когда уровень воды в реках поднимется снова, вероятно, осенью после дождей. Нет, ничего подобного, потому что грузы должны перемещаться согласно графику, их ждут заказчики, и это касается в первую очередь тех грузов, которые сразу поступают в продажу. А что это за грузы? Это автомобильное топливо. Это дизель и бензин, которые должны вовремя приехать на автозаправочную станцию, и нефть, которая нужна для того, чтобы ее переработали в это топливо. И вот оказывается, что значительная часть этих грузов, нефти и нефтепродуктов, в Германии, по крайней мере, в западной части Германии, перевозилась, по крайней мере, до этого лета, с помощью водного транспорта. То есть специальные речные танкеры перевозили от терминалов, куда поступало это сырье и эти нефтепродукты, туда, откуда дальше все это развозилось по отдельным автозаправочным станциям. Теперь оказывается, что обмелевшие реки не позволяют перевозить такое количество нефти и нефтепродуктов.
1: Обмелели крупные реки, которые действительно имеют большое экономическое значение. Я помню фотографии, они были в интернете, где видно, что Дунай обмелел настолько, что какие-то части русла просто высохли, и там лежат старые гранаты Второй мировой войны, не разорвавшиеся. И, соответственно, вся эта территория закрыта, и там бродят саперы и пытаются очистить просто этот участок.
2: Такие достаточно жуткие картинки, вот пересохшие русла реки. Но интересно, что даже не обязательно, чтобы уровень воды падал настолько низко, чтобы вода полностью уходила из реки, и река пересыхала. Достаточно просто падения уровня воды ниже определенной отметки, и тогда перевозка нефти, ну, любых, вообще говоря, грузов с помощью водного транспорта оказывается нерентабельной, потому что погрузить нужное количество материалов, нужное количество груза на корабль просто не удается. И вот как раз тогда он сядет на мель. Значит, капитан принимает решение, мы загружаемся не на 100%, а на 50%, может быть, на 40%. Но заплатить-то за перевозку так или иначе, да, то есть оплатить работу команды, оплатить топливо, нужно так или иначе, соответственно, себестоимость такой перевозки возрастает, и в какой-то момент заказчики говорят, нет, нам это невыгодно, мы не повезем тогда таким образом наши грузы.
1: Ну а как везти по железной дороге? Я думаю, что
2: железная
1: там еще больше
2: бардак. Да, это совсем печальная история, потому что там нужно очень заранее планировать такие перевозки, не хватает вагонов, не хватает мощности железной дороги. Но железная дорога – это такая отдельная болезненная тема, и выручают, как всегда, грузовые автомобили. То есть все вот эти вот грузы, которые не смогли уехать по реке, перегружаются на автомобильный транспорт.
1: Прости, Лёнь, я себе сейчас представила, какое количество грузовиков нужно для того, чтобы заменить, скажем, вот несколько таких больших кораблей, которые перевозят нефть. Это же совершенно несопоставимо.
2: Как раз в этом и проблема. И больше того, из-за этого оказывается, что не хватает пропускной способности немецких автобанов. Ведь известно, что в Германии существует, действующий уже десятилетиями, запрет на грузовые перевозки по воскресеньям. Вот этот вот воскресный запрет, это такая немецкая специфика, о которой знают хорошо и все перевозчики, и водители легковушек тоже, конечно, хорошо знают, потому что автобаны были, по крайней мере, вот до последнего лета, всегда свободны, относительно свободны, именно по воскресеньям. И можно было замечательно отправиться в какое-то небольшое путешествие именно в выходные дни. Так вот, все федеральные земли, причем последовательно это началось с запада Германии, с земли Северной Рейн-Вестфалии, потом присоединился Баден-Вюртемберг, и дошло, в конце концов, уже, казалось бы, где тот Рейн и где Берлин. Однако же уже и до Берлина, и до Мекленбурга-Передней Померании дошла вот эта отмена воскресного запрета на грузовые автомобильные перевозки. И теперь 7 дней в неделю по немецким автобанам движется нескончаемый поток грузовиков. Что происходит вследствие этого? Разумеется, автомобильные аварии. Вот это вот как раз логика, о которой мы сейчас начали говорить. Аварии, которых не произошло бы иначе, это тоже косвенное последствие вот этой аномальной жары, которая наблюдалась в Германии минувшим летом.
1: Ну и как долго мы будем теперь ощущать последствия этого в экономике?
2: Хороший вопрос. Пока рано подводить даже итоги, потому что, ну, лето еще не закончилось. Еще несколько дней до конца августа, и начало сентября тоже обещают достаточно жарким, поэтому предположить, что вот буквально в один день ситуация стабилизируется, и, например, реки заполнятся водой, станут возможными грузовые перевозки по воде, тогда можно будет снизить, понятно, загрузку автобанов. Все это произойдет, безусловно, но это задача ни одного дня и ни одной недели.
1: Лёнь, скажи, пожалуйста, можно какие-то выводы сделать из лета нынешнего года для того, чтобы к следующему сезону подойти уже более подготовленными?
2: Вывод номер один. Кондиционер в автомобиле, в доме, на рабочем месте – это не роскошь, это средство обеспечить себе нормальные условия для выживания в горячем климате. Вот если будет следующее лето таким же жарким, вы это вспомните еще, да, вам пригодится кондиционер, об установке которого надо подумать уже сегодня.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песни на русском языке, которые мы подобрали для вас.

0: «Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу ВДР «Космо по-русски».
1: Не победю, не побежу, и никого не побежду, наверняка я. Не победю, не убежу, и никого не убежду, судьба такая. Но почему? Кто даст ответ? Конечно, потому, что буду.

да и дела нет. Вот потому-то, Женя, предвидя поражение, я не могу предугадать своих побед. Не только лишь телесных, всегда всем интересных, но и словесных, даже если это бред. Ведь всем известно то, что будущего нет. Один кунак не мог никак расстроить брак моих друзей из Ашхабада. Хотите вновь сыскать любовь? Они в ответ: спасибо, нет, старик, не надо. Но почему? Спросил Ахмед. Пришлось сказать ему:

крокодилью и попу крокодилью. Она ништяк идет под рислинг кабинета. Так-то, в общем, как бы будущего нет. 20 век свершил свой бег. Как человек уплыл, утек навек он в лету. А тут уж зло так припекло, что стало всем тепло.

будущего нет. Хоть тыквой подавистый будущего нет. Ох, люди наши люди, да что же дальше будет на этой самой земле низкой из планет? Все пацаны решают, а тут они не знают, как быть, что делать, чья вина и в чем секрет. Проквакали планету, и будущего нету. Есть только денежки, война и интернет, да и у них, походу, будущего нет. Вот я стою и вам пою, а если хотите, спляшу большое дело. Видать, такой есть жребий мой, пляши и пой, пока другим не надоело. Но почему? Димуани нет.

Слишком много, один куплет про Бога, а Бог он есть, хотя его как будто нет. И все, что в этом зале, о нем бы не сказали, то есть не он, а лишь его нечеткий след. Он альфа и омега, отныне и до века, и для него, как 5 минут, 100 000 лет в нем.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».